пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед тобой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто

0: Thank you, President of the Committee. Thank you so much. Please be seated.
1: 祝贺。那首先呢，我们有请《火遮眼》的剧组代表来发表感言。来，有请。
2: 非常高兴，然后我带剧组来领这个奖，然后感谢成龙国际电影周把这个奖颁给《火遮眼》。我觉得我们作为晚辈，依然要秉持着向前辈学习和致敬的态度，然后不忘初心，继续拍出优秀的动作电影。我替《火遮眼》剧组谢谢大家，谢谢。然后 ，OK，
3: 你愿不愿意？
4: Hello, I'm Jisa Yanin. Thank you for the reward. It's a great honor to be here. And I'm very happy to be a part of this event. Thank you so much.
5: Thank you. Просим несколько слов от съемочной группы, пожалуйста.
6: Спасибо большое за эту награду. Для меня это огромная честь получить ее именно здесь, на церемонии закрытия Международного кинофестиваля боевиков имени Джеки Чана, который с детства является для меня великим символом добра и трудолюбия. Эта награда, она принадлежит всей команде фильма «Майор Гром. Игра». Режиссер Олег Трофим, продюсеры Михаил Китаев, Ольга Филиппук, Артем Габрилянов, плюс студия и Кинопоиск, и вся съемочная команда, а также мои коллеги-актеры. Все вложили в этот фильм свою энергию и безграничную любовь. Для меня это великое счастье быть частью этой истории. Спасибо, мистер Джеки Чан.
7: 非常感谢给予我们这份荣誉，对于我来说是莫大的荣幸，也非常高兴能够出席第七届成龙国际动作电影周。而我想说的是，在童年的时候，成龙先生已经成为了我善良与勤奋的伟大象征。同时，这份荣誉属于我们，Grom 少校游戏整个电影组的荣誉。特别感谢导演奥列格·特拉菲姆，还有制片人们，还有所有参加电影制作的人们，非常感谢大家。
1: 再次祝贺两部影片，祝贺。接下来呢，我们将要颁发的是今天晚上的最后一项荣誉了，终身。